мертвое сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми. Каждый раз

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: На радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. В Самаре 7 часов 46 минут. Сейчас с нами Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 августа 1980 года. Официальная дата начала строительства метро в Екатеринбурге. В этот день на поле бывшего стадиона «Локомотив» вынули первый ковш земли из шахты будущей станции «Уральская». Несмотря на почти полувековую историю, подземка в Екатеринбурге все еще самая короткая в России. В ней всего одна линия длиной 12 километров 700 метров и 9 станций. В мире же самое короткое метро по версии книги рекордов Гиннесса в израильском городе Хайфа. У него 6 станций, длина всего 1 километр 803 метра. Технически это фуникулер, у вагонов нет моторов, их тянут тяговые тросы. Но сооружение находится в подземном тоннеле, прорубленном в горе Кармель, и поэтому его называют метро. У него есть название «Кармелит». Самый протяженный метрополитен в России – в Москве. В нем 15 линий, общая длина путей примерно 510 километров, без учета Московского центрального кольца, и 275 станций. В мире же самое длинное метро в китайском Шанхае. 20 линий, общей протяженностью 831 километр, и станций более 500.
4: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: не сошел с ума, так надо.
1: Радио «Мегаполис». Там, где музыка прежде всего.

Самаре 7 часов 59 минут, на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на радио Мегаполис музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 8:01, на улице плюс 13 градусов, днем до 18:20 и без осадков. Радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Лидером рейтинга богатейших кандидатов в депутаты Госдумы по данным декларации стал представляющий Самарскую область первый зампред комитета Нижней палаты по бюджету и налогам Леонид Симоновский. Он баллотируется от «Единой России». По данным издания Forbes, которое изучило декларации, годовой доход Симоновского в 2025-м составил почти 6 миллиардов рублей. Он занимает 89-е место в рейтинге Forbes с состоянием 134 миллиарда. На втором месте основатель компании «Фаберлик» и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он задекларировал 1 миллиард 400 миллионов рублей. Третье место занимает депутат Госсовета Татарстана Иван Егоров. Он идет от «Единой России». Его задекларированный доход в рублях – 674 миллиона. В Самаре застройщику не позволили построить паркинг на 300 автомобилей в микрорайоне Амград. Проект не согласовали в Министерстве градостроительства из-за несоблюдения норм по отступам от других зданий, ширине проездов и пожарной безопасности. На госуслугах появились курсы по программированию для подростков. Обучение смогут пройти более 60 тысяч школьников и студентов, рассказали российской газете в Минцифры. В этом учебном году можно выбрать один из более чем 100 онлайн и офлайн курсов от 12 образовательных организаций. Курсы охватывают несколько уровней сложности, от базового до олимпиадного. Выпускники получат сертификат проекта «Код будущего», который дает дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. Для записи на курсы программирования нужно подать заявление на госуслугах, успешно пройти вступительные испытания и дождаться распределения в группу подходящего уровня сложности. В Самарской области большинство родителей школьников, более 80%, одобряют запрет на использование учениками мобильных телефонов на уроках, показало исследование «Суперджоп». Родители в возрасте до 40 поддерживают инициативу реже, чем те, кто старше. Среди учителей одобряют запрет 88%. По их мнению, телефон отвлекает ученика от усвоения материала в ходе урока и может служить поводом для конфликтной ситуации с одноклассниками. Школьникам запретят использовать телефоны на уроках с 1 сентября. Режиссер Джеймс Ганн завершил съемки сиквела «Супермена», начавшиеся этой весной. Выход ленты, получивший название «Человек завтрашнего дня», запланирован на июль 2027-го. Warner Bros. Привлекла Ганна для полного перезапуска супергеройской киновселенной в 2022-м. Режиссер выпустил первого обновленного «Супермена» летом прошлого года. Доллар на сегодня 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей и 30 копеек.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре в течение дня малооблачно, будет без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». В Самаре 8 часов 11 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего утра. Пятница, на календаре 28 августа, на улице сейчас плюс 13 градусов. Днем воздух прогреется до 18-20, осадков не предвидится. Что за необычный робот приступает к работе в США? Узнаем на 103.6 FM в ближайшие 10 минут.
1: Реклама. Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
2: И еще более 45 европейских аттракционов.
3: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, движение загружено на 3 балла из 10. Крупнее всего скопление транспорта на Заводском шоссе от профильной до 22-го партсъезда, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой и на Георгия Димитрова от Тополей до Демократической.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 8 часов 21 минута, плюс 13 на улице, на 103.6 FM. Мы сейчас послушаем с вами Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Примерно каждый пятый из нас боится сдавать кровь. Не знаю, обрадует ли вас эта новость, но в США приступает к работе робот по имени Алетта. Первый в мире робот, который самостоятельно берет кровь из вены человека. Вы садитесь, кладете руку на подставку, а дальше гаджет делает все сам. Сначала он сканирует руку инфракрасным светом и ультразвуком, чтобы отличить вену от артерии. Если, как говорят медики, вены плохие и прибор их не находит, он просто не станет делать прокол. Но если все в порядке, Алетта сама наложит жгут, продезинфицирует кожу, аккуратно введет иглу, поменяет пробирки в нужном порядке и в конце наклеит пластырь. Робот попадает в вену с первой попытки в 95% случаев. А если вы случайно дернетесь, система мгновенно и безопасно отсоединит иглу. Пока что такие роботы будут работать под наблюдением медработника, который сможет контролировать сразу три таких автомата. Правда, провести душевную беседу сразу с тремя пациентами у него вряд ли получится.
1: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Дяди, тети, очень важно!

0: 8.33 в Самаре, радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим, за окном плюс 13 градусов, подробнее о погоде поговорим через минуту примерно, а сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Внебиржевой курс евро в четверг поднялся выше 100 рублей. Это произошло впервые за 5 месяцев. Доллар также растет. Курс американской валюты вплотную подобрался к отметке 86 рублей. Эксперты говорят, что давление на рубль продолжает оказывать ситуация на рынке энергоносителей. В Госдуме призвали наладить связь в поездах дальнего следования, пишет News.ru. По словам депутатов, поезда должны иметь доступ к спутниковому интернету, а качество связи должно стать обязательной услугой для пассажиров. Технология уже существует. В России вырос спрос на подержанные дизельные автомобили. По данным Автору, в августе интерес к таким машинам оказался на треть выше, чем в июне. При этом предложение стало на 6% меньше, а средняя стоимость дизельного авто выросла до 3 200 000 рублей. Почти половина выставленных на продажу дизельных машин приходится на немецкие марки. Пляжные туры резко подешевели к сентябрю. Их можно купить по цене от 80 тысяч на двоих. Как сообщает Ассоциация туроператоров, сильнее всего в цене упали Объединенные Арабские Эмираты. А самый доступный вариант сейчас – Турция. Тур на двоих с перелетом в отель All Inclusive можно найти от 80 тысяч рублей.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня малооблачно будет, осадков не обещают. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем 18-20 градусов. Сейчас в Самаре плюс 13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8.42 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе пятничное на календаре 28 августа. Именно в этот день, в 1994 году, российские власти изъяли из обращения копейку. О богатой истории этой монеты Катя Григорьева будет рассказывать в ближайшие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
1: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дом у «Космопорта 2» сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
0: Давайте посмотрим, что на дорогах Самары прямо сейчас. По данным Яндекс.Карт, самые крупные скопления транспорта наблюдаются на Заводском шоссе от Профильной до 22-го просъезда, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, еще на Ракитовском шоссе от Олимпийской до проспекта Карла Маркса, на Промышленности от Днепровской улицы до Советской Армии, на улице Авроры от Южного моста до Заводского шоссе.
5: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, Самаре 847. Сейчас Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 августа 1994 года власти России изъяли из оборота монеты номиналом в 1 копейку из-за падения курса рубля. Копейка впала в немилость впервые за 290 лет непрерывного использования. В истории страны существовали деньги достоинством и ниже копейки. Полполушки или 1/8 копейки и полушки, четверть копейки. Все дробные части копейки установил Петр I, когда провел радикальную денежную реформу. Он же приравнял рубль к 100 копейкам, и Россия стала первой страной в мире с десятичной монетной системой. Во времена СССР копейки были самыми дорогими деньгами с точки зрения производства. Изготовление одной однокопеечной монеты обходилось в 8 копеек. Интересно также, что 1 советская копейка весила 1 грамм, 2 копейки 2 грамма и так далее. И горсть монет можно было не считать, а просто взвесить, чтобы узнать сумму. В истории России были и бумажные копейки. Их выпустили в 1915 году для покрытия расходов в Первую мировую войну. На бумажных билетах номиналом 1, 2, 3, 5 и 50 копеек была надпись «Имеет хождение наравне с медной монетой».
4: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.
2: Я

8.59 в Самаре. Впереди на радио Мегаполис свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM мы послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 9 часов 2 минуты, за окном плюс 14, днем плюс 18-20, без осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарском Круму Чи сняли ограничения на полеты. Из-за паузы в работе аэропорта возникли задержки. По данным онлайн-табло, позже намеченного времени вылетят 15 рейсов, задерживается прибытие 12. Самарский облсуд ожидаемо отказался снимать с выборов кандидата в депутаты Госдумы от «Единой России» Александра Живайкина по иску коммуниста Михаила Матвеева. Решение было принято в четверг. В среду стало известно, что и сам Матвеев останется кандидатом в Госдуму. Решение Самарского облсуда о снятии его с выборов за нарушение интеллектуальной прав в агитматериалах не устояла в апелляции. Ситуация с автомобильным топливом в Самарской области остается напряженной. Водители жалуются на пустые АЗС и на километровые очереди на заправках, где бензин появляется. Стоять приходится по 2 часа. Автомобилисты отмечают, что очереди появились даже на независимых АЗС, где бензин стоит на 20-30% дороже. Меж тем, Самара-Стат зафиксировал новый рост цен на автомобильное топливо. За минувшую неделю средняя цена АИ-95 выросла на 0,2% до 83,5 рублей. 92-й незначительно подорожал. В среднем по региону он стоит 79,40 за литр. На заправках до конца августа действуют лимиты по отпуску топлива. Не более 40 литров в одни руки. В ближайшую неделю местами по Самарской области сохранится пожарная опасность 4 класса. Он предусматривает запрет на посещение лесов. До конца августа осадков самарские синоптики не прогнозируют. В дневные часы сегодня и в выходные ожидается не выше плюс 20. В понедельник начнется потепление. В начале сентября нам обещают комфортные плюс 25. Джазовая певица из Армении Флора Бичикчян стала победительницей международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна», который завершился в Казани. В нем принимали участие 12 финалистов из 4 стран. На конкурсе Флора исполняла написанную в шутку песню «Цацки».

0: Победитель новой волны Флора Бичикчян выросла на Урале. На конкурсе представляла родную Армению. По ее словам, за всю свою жизнь она ни разу не поднималась выше 4-го места и даже приза зрительских симпатий не получала. Доллар на сегодня 85 рублей 95 копеек. Евро 100 рублей и 30 копеек.
1: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня малооблачно, будет без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем – плюс 18-20. Сейчас в Самаре – плюс 14.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре – 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9.09, Самарин, радио «Мегаполис», «Золотые хиты» вашей компании. Дмитрий Рожков, доброе пятничное, на календаре 28 августа. Сейчас на улице плюс 14 градусов. Мы начинаем разгадывать невероятный вопрос на радио «Мегаполис». Спонсор игры АО «Синема-парк», кинотеатр «Синема-парк» в молле «Паркхаус» на третьем этаже. Два билета в кино у нас на кону. А вот и невероятный вопрос. Внимание! Примерно половина родителей испытывают по этому поводу одновременно и радость, и легкое чувство вины. По какой причине? Повторю, примерно половина родителей испытывают по этому поводу одновременно и радость, и легкое чувство вины. По какой же причине возникают такие двойственные эмоции? Как вы думаете, 25-070-21? Звоните, прилагайте версии, желаю удачи. 25-070-21. Невероятный вопрос на радио «Мегаполис» 103.6 FM. Давайте посмотрим быстро, что на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, загружено движение в городе на 4 балла из 10. Самые длинные пробки на Южном шоссе от поста ГИБДД до Южного моста, на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Земица, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, на Революционной от Печорской до Московского шоссе и на Красноармейской от Расыбушевской до Спортивной.
1: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Бодрого пятничного утра вам вместе с музыкой, которую мы любим, на радио Мегаполис 9.15 Самаре. Разгадываем мы невероятный вопрос. На радио Мегаполис примерно половина родителей испытывают по этому поводу одновременно и радость, и легкое чувство вины. А по какой причине такие двойственные эмоции возникают у них, как вы думаете? 25-07-021, по этому номеру принимаю ваши варианты. Доброе утро, как думаете вы?
1: Доброе утро. Мне кажется, когда дети заканчивают школу.
0: Когда заканчивают школу, да? Ну, вы, можно сказать, на верном пути, но правильный ответ звучит все-таки иначе. Надо еще подумать. Спасибо вам. Хорошая версия. Доброе утро. Вы что ответите? Доброе утро. Слушаю вас.
2: Здравствуйте. Мой вариант ответа то, что дети заканчивают школу. Радость то, что закончили, стали взрослыми, а вина то, что, возможно, родители не додали что-либо, что могли додать.
0: Со школой правильный ответ связан, вот в этом вы правы, но звучит он все-таки несколько иначе. Какая-то другая причина, давайте подумаем, о чем же может идти речь.

0: чем-то занятым, будет больше времени для себя. Вот это особенно радостно, наверное. Ну, а вина, потому что сочувствуют ребенку, да, из-за ранних подъемов в том числе, и возникает еще такое ощущение, будто сплавляют детей в школу. Как зовут вас?
1: Татьяна.
0: Татьяна, я поздравляю вас с победой. Разгадали и получаете приз. 2 билета в кинотеатр «Синема Парк».
1: Умница. Спасибо большое. Спасибо. Очень рада. Я Татьяна с улицы Свободы. Разгадала невероятный вопрос.
0: Понедельник утром после 9:00 новый невероятный вопрос задам на радио «Мегаполис». Участвуйте, разгадывайте и побеждайте. Удачи вам. Сейчас на 103.6 FM. Анна Романова с пятничным гороскопом.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Вин, эмоции могут помешать реальным делам. Будьте аккуратны, не принимайте решений в состоянии аффекта. Тельцы, день бесполезных разговоров и неудовлетворенных желаний. Вас может посетить разочарование. Близнецы, возможно, яркие инсайты относительно вашего внутреннего мира. Могут вскрыться семейные или ваши личные секреты. Раки, день сложных эмоций. Возможны ссоры с близкими, спровоцированные излишне раскованным поведением с вашей или с их стороны. Львы, не стоит планировать начинания, даже если очень хочется застолбить территорию. На волне эйфории вы можете банально ошибиться в расчетах. Девы, завершите начатое и постарайтесь действительно поставить в этом деле точку. Не нужно возвращаться к нему снова. Весы, события дня выведут вас из зоны комфорта. Придется преодолевать страхи и инерцию, но это пойдет на пользу. Скорпионы, неожиданное событие позволит вам пересмотреть свою позицию относительно некоторых вопросов. Можно сказать, у вас исчезнет тормоз. Стрельцы, день, когда вы вспомните о своих давних планах или мечтах, станет ясно, что сейчас дорога к ним открыта для вас. Козероги, ваше внимание будет удерживаться на неприятных или не вполне понятных вопросах, с которыми так или иначе придется разобраться. Водолеи. День погружения в детали. От вас потребуется внимательность и терпение. Возможно, бытовые проблемы. Рыбы. Появится искушение нарушить изначальный план или изменить цель. Не делайте этого. Этот порыв скоро пройдет.
5: Самара. 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 9 часов 22 минуты. На улице плюс 14 градусов. Днем до 18-20 нам обещают. Дождя не предвидится. На 103.6 FM встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В США подвели итоги ежегодной премии «Хамбоун». Ее вручают за самый курьезный и невероятный случай с домашними животными. Сама награда, к слову, названа в честь пса, который когда-то застрял в холодильнике и в одиночку съел целый свиной окорок. Главное условие здесь – абсолютный хэппи-энд. Триумфатором этого года стал золотистый ретривер по кличке Майло Бэр. На прогулке в горах Калифорнии он испугался резкого звука и сбежал. Его искали 72 дня. Пес выжил в горах зимой и сам пришел к приюту. Среди финалистов были лабрадор, который наступил на садовые грабли, прямо как в старых комедиях, два бигля, уничтожившие двухъярусный торт, зенин хаунд, который сгрыз и проглотил кожаную оболочку от бейсбольного мяча, и пудель, съевший обшивку старинного африканского барабана.
4: Реклама.
5: Добрые.
4: Ищите хорошие окна?
6: Да!
4: Хотите выгодные цены?
6: Да!
4: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
7: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
8: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 207-21-27.
10: Радио «Мегаполис».

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Половина десятого в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, и где довольно быстро был разгадан сегодняшний невероятный вопрос. Примерно половина родителей испытывают по этому поводу одновременно и радость, и легкое чувство вины. По какой причине такие двойственные эмоции у них возникают? Правильный ответ — возвращение детей в школу, сказала нам его Татьяна с улицы Свободы и выиграла 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». По утрам в будни задаю я невероятный вопрос после 9, как всегда. Желаю успехов и вам тоже в нашей игре. Удачи. Через минуту поговорим о погоде на пятницу. Сначала краткий выпуск новостей на 103.6 FM.
1: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности действует в регионе с 2 часов ночи. Меж тем, в самарском аэропорту Курумыч сняли ограничения на полеты. К этой минуте задерживается вылет 15 рейсов. Самарский облсуд ожидаемо отказался снимать с выборов кандидата в депутаты Госдумы от «Единой России» Александра Живайкина по иску коммуниста Михаила Матвеева. Решение было принято в четверг. В среду стало известно, что и сам Матвеев остается кандидатом в Госдуму. Решение самарского облсуда о снятии его с выборов не устояло в апелляции. В ближайшую неделю местами по региону сохранится пожарная опасность 4 класса. Он предусматривает запрет на посещение лесов. До конца августа осадков самарские синоптики не прогнозируют. В дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 23 градусов. Водители в Самарской области жалуются на пустые АЗС и на километровые очереди на заправках, где бензин появляется. Стоять приходится по 2 часа. Автомобилисты отмечают, что очереди появились даже на независимых АЗС, где бензин стоит 90 рублей и больше.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре в течение дня будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем 18-20 градусов. Сейчас в Самаре плюс 14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре 9 часов 41 минута. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, отличного вам пятничного утра. На календаре 28 августа. В каком городе самое короткое метро в мире? Катя Григорьева расскажет в ближайшие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
1: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж. Пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка, ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио Мегаполис.
0: Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, загружены они на 4 балла. Самые крупные скопления транспорта на улице Аврора, от аэродромной до Гагарина, от Южного моста до промышленности, еще на Нововокзальной, от Фадеева до Московского шоссе, на Алматинской, от Черемшанской до Ставропольской и в центре на Красноармейской, от Расыбушевской до Спортивной.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. Без 15.10 Самаре. На 103.6 FM с нами сейчас Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 августа 1980 года. Официальная дата начала строительства метро в Екатеринбурге. В этот день на поле бывшего стадиона «Локомотив» вынули первый ковш земли из шахты будущей станции «Уральская». Несмотря на почти полувековую историю, подземка в Екатеринбурге все еще самая короткая в России. В ней всего одна линия длиной 12 километров 700 метров и 9 станций. В мире же самое короткое метро по версии Книги рекордов Гиннесса в израильском городе Хайфа. У него 6 станций, длина всего 1 километр 803 метра. Технически это фуникулер, у вагонов нет моторов, их тянут тяговые тросы. Но сооружение находится в подземном тоннеле, прорубленном в горе Кармель, и поэтому его называют метро. У него есть название «Кармелит». Самый протяженный метрополитен в России – в Москве. В нем 15 линий, общая длина путей примерно 510 километров, без учета Московского центрального кольца, и 275 станций. В мире же самое длинное метро в китайском Шанхае. 20 линий общей протяженностью 831 километр и станций более 500.
4: Радио «Мегаполис». Музыкальный пульс Самары.

0: 9.59, Самарин, радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. Через минуту послушаем музыку, понятную без слов, на 103.6 FM.
1: Реклама. Квест-центр «Изоляция» — популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу, ставьте!

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, плюс 15 на улице, днем плюс 18.20 и без осадков. Радио «Мегаполис» с новостями, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самара-Стат зафиксировал новый рост цен на автомобильное топливо. За минувшую неделю средняя цена E95 выросла на 0,2% до 83,5 рублей. Незначительно подорожал 92-й. В среднем по региону он стоит 79,40 за литр. Ситуация с автомобильным топливом в регионе остается напряженной. На автозаправках сохраняются очереди. До конца августа действуют лимиты не более 40 литров бензина в одни руки. Внебиржевой курс доллара превысил отметку 86 рублей. Евро поднимался на межбанковской бирже выше 100 рублей впервые с конца марта. ЦБ существенно поднял официальные курсы валют. Ранее глава Сбера Герман Греф предположил, что курс доллара к концу года может составить 95-100 рублей, хотя официальный прогноз 85-90 за доллар. Специалисты поясняют падение рубля реакцией на снижение цен на нефть, а также повышенным спросом на валюту от населения. Кроме того, слабый рубль выгоднее для бюджета, чтобы покрывать его дефицит за счет девальвации. В России ведут длительную рассрочку на новостройки законодательно. В ближайшее время в Госдуму внесут соответствующий законопроект. На согласованное решение по этому вопросу вышли Кабинет министров и ЦБ, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Согласно документу, застройщик будет предоставлять дольщику рассрочку, при которой выплаты можно продолжать и после ввода дома в эксплуатацию. При этом квартира останется в залоге у девелопера до погашения долга. Но дата последнего платежа не должна быть позже 3 лет с момента получения разрешения на ввод жилья. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2027-го. Россия укрепила позиции как 4-я страна в мире по числу миллиардеров. За год число российских миллиардеров выросло на 18% до 151 человека. Росту состояний богатых россиян способствовало благоприятное влияние валютных курсов и процентных ставок, а также увеличение доходов от сырьевых товаров, кроме нефти, на фоне переориентации торговли в сторону Азии, отметили эксперты. Доллар на сегодня 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей и 30 копеек.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре в течение дня малооблачно, будет без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 10 часов 12 минут, на 103.6 FM прямо сейчас автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На этой неделе в китайском Чанду проходит крупнейший автосалон. Главный тренд – автопром перестал соревноваться в динамике разгона и переключился на гонку процессоров. Самые интересные придумки на данный момент. Концерн BYD представил спортбэк Denza Z9 с технологией беспилотного дрифта. Электроника здесь управляет заносом в экстремальном режиме. А марка Rowy показала первый в мире серийный автомобиль со встроенной большой языковой моделью, которая ведет осмысленный диалог даже без доступа в интернет. Достаточно сказать: «Мне душно, и кажется, я засыпаю». И автомобиль не просто активирует обдув холодным воздухом, а включит бодрящий трек, предложит маршрут до ближайшей кофейни и начнет поддерживать диалог, чтобы водитель не уснул. Но главной сенсацией стали лазерные радары нового поколения с искусственным интеллектом от Huawei. Каждую секунду лидар выпускает миллионы лазерных лучей. Они отражаются от объектов, бортовой компьютер замеряет скорость их возвращения и мгновенно строит трехмерную карту пространства вокруг машины, которая становится способной видеть дорогу в полной темноте на 300 метров вперед. В любой ливень, туман и снегопад система заметит даже кирпич или бродячую кошку. Западные производители признают: электронику такого уровня они вынуждены закупать в Китае.
1: Реклама.
4: Добрые.
5: Ищите хорошие окна?
6: Да!
5: Хотите выгодные цены?
6: Да!
5: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
7: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
8: Во всех супермаркетах «Миндаль» огромная порция шоколадного удовольствия. Мороженое «Гигант» от «Сампо». 120 граммов. Всего за 49 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио «Мегаполис».

0: города. Музыка.
1: Установил Петр I, когда провел радикальную денежную реформу. Он же приравнял рубль к 100 копеекам, и Россия стала первой страной в мире с десятичной монетной системой. Во времена СССР копейки были самыми дорогими деньгами с точки зрения производства. Изготовление одной однокопеечной монеты обходилось в 8 копеек. Интересно также, что одна советская копейка весила 1 грамм, 2 копейки 2 грамма и так далее. И горсть монет можно было не считать, а просто взвесить, чтобы узнать сумму. В истории России были и бумажные копейки. Их выпустили в 1915 году для покрытия расходов в Первую мировую войну. На бумажных билетах номиналом 1, 2, 3, 5 и 50 копеек была надпись «Имеет хождение наравне с медной монетой».
2: Радио «Мегаполис» 103,6 FM.

Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, на улице плюс 16, днем плюс 18.20 и без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Википедия перестала открываться в России. Интернет-энциклопедия работает только через VPN. Проблемы со входом начались после полуночи. По данным сервиса «Детектор 404», 98% жалоб на сбой приходятся на Россию. О каких-либо блокировках или ограничениях не сообщалось. Ранее российские власти заявляли о намерении избавиться от Википедии и заменить ее отечественным аналогом. Однако до блокировок до сих пор не доходило. Предприниматели Самарской области, пострадавшие от атак беспилотников, получат налоговые отсрочки сроком на год. После этого задолженность можно будет погашать равными долями в течение года. Меры распространяются на юрлица и индивидуальных предпринимателей, чей ущерб превысил 5% годового дохода. До конца текущего года для них также приостанавливаются налоговые проверки. Максимально допустимая недельная нагрузка для российских школьников составляет от 20 часов до 37 часов в зависимости от класса. Передает агентство РИА со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова. По его словам, для первых классов установлен диапазон от 20 до 21 часа в неделю. Для вторых и четвертых классов 23-26 часов, для десятых и одиннадцатых 34-37 часов. Министр добавил, что время для выполнения домашних заданий, а также количество и продолжительность контрольных и проверочных работ также нормированы приказом ведомства. Россияне с 1 сентября в случае рождения второго ребенка или последующих детей смогут взять ипотечные каникулы. Такие поправки были внесены в закон о потребкредите. Заемщик вправе определить длительность льготного периода, но не более 18 месяцев, а также дату его начала. Заявление можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. При этом, чтобы получить отказ, жилье должно быть единственным, а сумма кредита не больше 15 миллионов рублей. Воспользоваться такими ипотечными каникулами семья сможет лишь один раз. До конца августа и в начале сентября в Самарской области местами сохранится пожарная опасность 4 класса. Он предусматривает запрет на посещение лесов. Сегодня и в предстоящие выходные осадков самарские синоптики не прогнозируют. Дневные часы ожидается не выше плюс 20. В понедельник начнется потепление. В начале сентября нам обещают комфортные плюс 25. Угроза атаки беспилотников в Самарской области действовала этим утром 6 часов. Примерно в 5 утра Росавиация закрыла небо над регионом. Однако ограничения были сняты спустя 2 часа, еще до отмены режима беспилотной опасности. Курумыч сейчас работает по скорректированному расписанию. Один из рейсов в Петербург отложили примерно на 14 часов. Самые длинные задержки коснулись рейсов в Сочи. Доллар на сегодня 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей и 30 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня малооблачно, будет без осадков, ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура днем – плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника «МЛЦ». Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Бруно Марс на радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Удачнейшего вам продолжения дня и прекрасных предстоящих выходных на календаре 28 августа. Далее 103.6 FM, 10 минут любимой музыки нон-стоп. На очереди «Этот город» группы «Браво».
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегафон».

0: реками из окрестных холмов. Видимость в воде составляет не более 2 метров. Ну, вряд ли вы бы захотели там купаться. На озере имеется искусственный остров Cherry Island. Это Кранонг, остров-крепость, построенный людьми в Железном веке примерно 2500 лет назад. Озеро лежит на тектоническом разломе Грейт Глен, и в нем до сих пор фиксируется сейсмическая активность, подземные толчки, которые иногда вызывают локальные приливные волны. Лохнесское чудовище вовсе не современное изобретение. Первое упоминание о нем датируется 565 годом, то есть 6 веком. Пик популярности Несси начался после публикации в газете Daily Mail 1934 года знаменитой фотографии с длинной шеей над водой. В 1970-м знаменитая британская фирма Катти Сарк объявила, что заплатит 1 миллион фунтов стерлингов, это огромные деньги по тем временам, тому, кто поймает Несси. Правда, было 2 условия. Чудовище должно быть поймано живым, без единой царапины, а его длина должна превышать 6 метров. Однако Несси так и не нашли. И что на первом месте? Несмотря на то, что существование Несси не доказано, у него есть официальное научное имя. В 1975 году сэр Питер Скотт, известный натуралист и основатель Всемирного фонда дикой природы, присвоил существу латинское имя – Nessiterus rhombopterus, чудовище Несс с ромбовидными плавниками. Несси был официально внесен в британский закон об охране дикой природы.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: 103,6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Бинг на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. В Самаре половина первого. В продолжение часа на 103.6 FM группы Scorpions. When you know. А сейчас на радио Мегаполис. Коротко о свежих новостях. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Пик клещевой активности может сохраниться до конца сентября. Специалисты также отметили, что зараженные клещи встречаются теперь в ранее благополучных регионах. В Самарской области клещи с начала сезона покусали 4000 человек. В Самарской области выставили на торги 7 нефтяных скважин. Они расположены на территории Березовского месторождения в Шигунском районе неподалеку от Тольятти. Начальная стоимость всех 7 лотов около 300 миллионов рублей. Осень в Самарской области в этом году начнется с теплых и сухих дней. По словам синоптиков, в последние дни лета температура воздуха составит плюс 20 градусов. С понедельника, 31 августа, воздух начнет прогреваться. И в начале сентября возможно потепление до плюс 25 и выше. Ситуация с автомобильным топливом в Самарской области остается напряженной. Водители жалуются на пустые АЗС и на очереди на заправках, где бензин появляется. Стоять приходится по 2 часа. Автомобилисты отмечают, что очереди появляются даже на независимых АЗС с дорогим бензином.
0: На радио Мегаполис о погоде на завтра, в субботу, 29 августа. В Самаре будет малооблачно, осадков не обещают. Ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 8-10 градусов. Завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре 17 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Группа «Чиж и компания» на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего и где через пару минут зазвучат хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио «Мегаполис». Мы услышим кавер-версию знаменитой песни группы «Beatles» «Let it be» в исполнении Криса Дебурга, еще раньше «Where do you go» группы «No Messy» и дуэт «Modern Talking».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Дяди, тети, очень важно,

0: freepod.ru.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».
4: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
5: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Крис Дебург в золотой коллекции радио «Мегаполис». Дальше на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра, а затем пятерка лучших песен о любви, в том числе легендарный хит группы «Роксет» «Listen to a Heart». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи в понедельник утром в 7.00, как обычно. Желаю вам удачного завершения этой рабочей недели и прекрасных выходных. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минуту уже мы будем слушать музыку, понятную без слов.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
7: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио «Мегапод».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Магнитные бури ожидаются на Земле сегодня и завтра. По прогнозу лаборатории «Солнечная страна Миран», геомагнитный фон начнет повышаться днем, а к 7 часам вечера по самарскому времени буря достигнет уровня G1, то есть будет слабой. После полуночи космические возмущения усилятся до уровня G2, что соответствует средней по силе буре, и сохранятся в течение нескольких часов. Завтра после полудня магнитосфера успокоится, и далее до конца месяца магнитных бурь не ожидается. Военкоматы смогут получать подробные сведения о военнообязанных и их близких от доходов и банковских счетов до данных о здоровье и судимостях. Госорганы и частные компании обяжут бесплатно передавать эти данные по запросу Минобороны. В список также вошли сведения о работе, бизнесе, долгах, ДТП и браке. Самарский облсуд отказался снимать с выборов кандидата в депутаты Госдумы от «Единой России» Александра Живайкина по иску коммуниста Михаила Матвеева. Решение было принято в четверг. В среду стало известно, что и сам Матвеев остается кандидатом в Госдуму. Решение Самарского облсуда о снятии его с выборов за нарушение интеллектуальных прав в агитматериалах не устояло в апелляции. Ситуация с автомобильным топливом в Самарской области остается напряженной. Водители жалуются на пустые АЗС и на очереди на заправках, где бензин появляется. Стоять приходится по 2 часа. Автомобилисты отмечают, что очереди появились даже на независимых АЗС, где бензин дороже на 20-30%. На автозаправках до конца августа действуют лимиты по отпуску топлива. Не более 40 литров бензина в одни руки. Между тем, Самарастат зафиксировал новый рост цен на топливо. За минувшую неделю средняя цена бензина АИ-95 выросла на 0,2% до 83,5 рублей за литр. 92-й незначительно подорожал, в среднем по региону он стоит 79 рублей 40 копеек за литр. В конце августа, начале сентября в Самарской области сохранится пожарная опасность 4 класса. Он предусматривает запрет на посещение лесов. В предстоящие выходные самарские синоптики осадков не прогнозируют. Дневные часы ожидается не выше плюс 20. В понедельник начнется потепление. В начале сентября нам обещают комфортные плюс 25 и выше. Из 67 российских кинорелизов этим летом окупился всего один фильм. Им стала якутская комедия «Сайлыка». Об этом заявил кинокритик Давид Шнейдеров. За первое полугодие снятые в России фильмы ушли в убыток на 16 миллиардов рублей. Это антирекорд за всю историю российского кино. Одним из крупнейших провалов года стал «Колобок». При бюджете в миллиард он заработал около 822 миллионов. Успех якутскому фильму принес его формат караоке-комедии. Во время сеанса зрители могли петь, а в ролях снялись звезды якутской эстрады, что тоже сыграло свою роль. Доллар на сегодня 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей и 30 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В субботу, 29 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Плюс 8, плюс 10 ближайшей ночью, завтра днем 16-18 тепла. Сейчас в Самаре плюс 18 градусов.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 5 лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
6: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
5: Детские и семейные.
6: Водные, надувные и экстремальные.
5: Аттракцион «Кафе «Три медведя» в парке Гагарина». Скучно не бывает.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
7: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем раз.

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В субботу, 29 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Плюс 8, плюс 10 ближайшей ночью. Завтра днем 16-18 тепла. Сейчас в Самаре плюс 18 градусов.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Во всех супермаркетах Миндаль. Тот самый вкус из детства. Мороженое ГОСТ на сливках в вафельном стаканчике от Белой долины. Всего 19 рублей 99 копеек за 80 граммов. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.

0: В Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В субботу, 29 августа, в Самаре будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 8, плюс 10 градусов, завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У шамана три руки.
6: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
7: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: «Альт-профиль», компания «Думсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В субботу, 29 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Плюс 8, плюс 10 ближайшей ночью. Завтра днем 16-18 тепла. Сейчас в Самаре плюс 18 градусов.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

0: 93.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» — популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212 9 515.
2: Дяди, тети, очень важно!

0: Закон 63.ру.
1: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегаполис.
4: Золотая коллекция Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распространение!

0: Приходько.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио Мегаполис.
1: Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: В Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В субботу, 29 августа, в Самаре будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 8, плюс 10 градусов, завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио Мегапорт.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дом у «Космопорта 2» сдан.
5: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
4: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
6: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
7: Дяди, тети, очень важно. Объявляем рай.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты. Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио Мегаполис.

На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 29 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северный с переходом на северо-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 2 до плюс 7 градусов, местами на поверхности почвы возможны заморозки до минус 3. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

Радио Мегаполис. Always two sides to every story. Here's mine.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль» легендарная природная свежесть. Минеральная вода «Боржоми» целых пол-литра всего за 69 рублей 99 копеек. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
1: Дом у «Космопорта-2» сдан! А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 29 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный с переходом на северо-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 2 до плюс 7 градусов. Местами на поверхности почвы возможны заморозки до минус 3. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: За последние 4 года количество автосервисов в России выросло на треть. По данным компании «Контур Фокус», сегодня их в стране больше 123 тысяч. Автовладельцы не спешат избавляться от старых машин и эксплуатируют их гораздо дольше. А после разрешения продажи топлива пониженных стандартов, работы у автомехаников наверняка станет еще больше. По данным ресурсов по поиску работы, число вакансий в автосервисах за последний год выросло более чем в 2 раза. Прямо сейчас по всей стране не хватает порядка 150 тысяч специалистов. Самый большой дефицит в кузовных цехах. Чтобы удержать мастеров, приходится поднимать зарплаты. Доходы автомехаников в крупных городах легко перешагивают за 150 тысяч рублей, а топовые узкие специалисты получают на уровне продвинутых айтишников, разве что удаленно работать не могут. В эпоху, когда искусственный интеллект грозит заменить половину офисных сотрудников, умение крутить гайки и выпрямлять вмятины становится надежной страховкой от безработицы.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
0: Телефон рекламной службы 207-2127. Радио.

0: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
1: Золотую коллекцию на радио Мегаполис представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
2: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис».

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис.
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.